0: Эсперенского края, клевущая толпа, любви, и велел ее вызвать епископ на суд, всю душе и прощая за ее красоту.
1: Скажи, Орлея, день назад так прекрасный, что тебя научил.